На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий и мук.